родитель, детки малы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите, детки малы на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.